шагаса веч пикоем, то вам уста павильям. Лайс мания трутолюма. Искались гайс, лялай солис торс глосу того вина, мир клей бонус мань. Пазер из аукшн, цигмени шин лелс. Ради тик отсувак, сквозь ля ину курсет, и заверло бок. Издел вина тика смайда, а с тебе гайда. Пазастейп надо ути, опа. Изменись, а сом мяс, на навец мани прум. Вину мир клей кавяси мяс. Изменись, мол, сядя, семья к мы тенюзями свисим. Дуть, соу руку,